что со мной, я как во сне. Восемь минут из глубины души холодной линии. Достала суетность и ночь.